0: Radio welcomes you to the 90s station.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».